Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным, на вечер пятницы в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 105.57. Сегодня, в субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1

0: 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств – обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным, на вечер пятницы в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 105.57.
1: Сегодня, в субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

все дома.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «скарификатор». Слово латинское в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки-скарификаторы. Они прокалывают кожу за доли секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Скрасит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает Новый день, весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным, на вечер пятницы в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 105.57.
2: Сегодня, в субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Познакомлю вам чувство, когда сердцебиение учащается, а слова начинают вылетать из вас со скоростью пулемета. Вы пытаетесь высказать мысль, но вместо этого только заглатываете воздух. Почему мы тараторим, когда волнуемся? Ну, дело в том, что наш мозг включает режим «бей или беги» и требует побыстрее избавиться от стресса. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить. И вот три простых шага, которые помогут вернуть контроль над речью прямо во время разговора или выступления. Первое. Когда кажется, что нужно говорить быстрее, сделайте ровно наоборот. Намеренно растягивайте гласные. Удлиняйте слова всего на долю секунды. Для слушателя это незаметно, а для вашего мозга это сигнал. Мы в безопасности, спешить некуда. Второе. Почувствуйте стопами пол. Напрягите и расслабьте свои икры или сожмите пальцы в кулак в кармане. Хорошенько, так знаете, мощно и разожмите. Лишний адреналин уйдет в тело, а не в голосовые связки. И третье. Правило с запятой. Каждый раз, когда хочется проглотить окончание фразы, ставьте мысленную точку. Делайте микровдох. Не бойтесь тишины. Пауза в 2 секунды выглядит со стороны не как растерянность, а как уверенность и вес каждого вашего слова. Просто сделайте один глубокий вдох животом, замедлитесь и помните, что ваши слова слишком важны, чтобы их проглатывать. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим», цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий Axios и New York Times, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб – более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня, в субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии города поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между Ленина и Малышева, в результате которой проезд по Пушкину станет двухполосным вместо четырех, а остальное пространство займет сквер. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале, представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник — московская «Динамо». Начало встречи в 16:30. Прямая трансляция на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Как отмечает пресс-служба «Автомобилиста», матч станет встречей знакомых лиц для обоих клубов. За екатеринбургскую команду в новом сезоне играет Антон Слепышев, который ранее представлял «Динамо». А в составе москвичей болельщики увидят бывших игроков «Автомобилиста» Сергея Зборовского и Ника Меркли. Сегодняшний матч пройдет в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5 пункта. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшей малый бизнес к переходу на наличные. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. 1 сентября – это время новых стартов, но для нашей психики возвращение к делам после отдыха – это ощутимый стресс. Ученые называют его синдромом декомпрессии. Организм, привыкший к расслаблению, не может мгновенно взять и включиться на максимум и требовать от себя сверхпродуктивности в первый же день – это просто не экологично. Поэтому главный лайфхак для первых дней – осознанно снизить планку. Включаем режим энергосбережения и не пытаемся сделать все и сразу. Начните с мелких, рутинных задач, которые не требуют сильного ментального напряжения. Ну, например, наведите порядок на рабочем месте, удалите лишние письма, составьте легкий план. Даже простое обсуждение летних впечатлений с коллегами за чашкой чая, например, это важная часть мягкой адаптации, а не потери времени, между прочим. И чтобы переход не казался резким, используйте метод якорей. Перенесите кусочек отдыха в текущие будни. Например, поставьте на видное место приятную мелочь. Принесите любимый летний чай или выйдите в обед на прогулку на свежий воздух вместо привычного листания телефона. Наш мозг должен увидеть, что с окончанием отпуска приятные моменты не заканчиваются. И самое важное, обязательно вовремя заканчивайте рабочий день. Берегите свой ресурс. Дела будут всегда, а вот внутреннее спокойствие на первом месте. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим», цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий Axios и New York Times, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл», очереди замечены на «Черепаново» и в квартале Архангела Михаила. «Роснефть» открывают раз в несколько часов, машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз. Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир «Киношита Кап» в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь, не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек. Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавим нашему лексикону немного музыкальности. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «ассонанс». Корни этого слова уходят в латыни. Буквально это слово обозначает «откликаться» или «звучать в лад». В русский язык этот термин пришел через французский, сохранив свой изящный шарм. Что же значит слово «ассонанс»? Это прием в литературе и музыке, когда в тексте намеренно повторяются одинаковые гласные звуки. Зачем? Ну, чтобы создать особое настроение, тягучесть или внутреннюю мелодию, без использования полноценной рифмы. Вот вам простой пример. Будто буря губит клумбы. Звук «у» создает здесь такое определенное напряжение. Говорите красиво, ловите созвучие, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Рио Ран». По аналогии со змейкой, пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
0: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы заглянем в самое загадочное место в доме. И нет, не под кровать. Мы разберем кухонный шкаф, где порой, как в Бермудском треугольнике, бесследно исчезают крышки от контейнеров. Время вернуть контроль над кухней. С чего же начать? Тотальная эвакуация. Достаем вообще все. Шкаф должен остаться абсолютно пустым. Шаг второй. Правило 3 коробок. Сортируем вещи по 3 группам. Оставить, выбросить – это просроченные крупы, треснутая посуда. И коробка отдать. Туда отправляем дубликаты. Ну зачем вам 3 одинаковые чеснок отдавки? Шаг третий – вертикальное хранение. Хватит строить башни из сковородок. Храните формы для выпечки, крышки и доски вертикально, как книги. Для этого отлично подойдут обычные офисные накопители для бумаг. Знали? Кстати, о контейнерах – главной боли любого кухонного шкафа. Мой личный лайфхак – заведите для них одно простое правило. Храните их по принципу матрешки, один в один. А все крышки соберите в одну большую коробку или корзину рядом. И никаких поисков той самой единственной крышечки по утрам у вас не будет. А крупы пересыпайте в прозрачные банки. Так вы сразу будете видеть, когда заканчивается гречка, и избежите визуального шума от пестрых магазинных упаковок. Протрите полки, верните нужные на место и почувствуйте этот дзен. Порядок в шкафу, порядок в мыслях. А еще, судя по последним исследованиям, первый шаг к стройности и спокойствию. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Rio Run». По аналогии со змейкой, пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек. Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки. На отдельных участках дороги сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Rio Run». По аналогии со «Змейкой» пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек. Завтра, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: если никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: не забыть о тебе.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.